земля не взрослее, там играют дети. И один из них, наверное, я.

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вора. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года во

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mixmedia Group Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимы перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В Центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлено своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. С своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий, однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте всем! Четверг, 27 августа на календаре. Я Кирилл Низовцев. Приветствую вас в программе «Доброе утро». Ближайшие три часа мы будем вместе в этот прекрасный день. День запеченного крема, день просто так, день ленточек-бубенчиков, день пролетающих облаков, день любителей бананов, день нефти отмечается где-то, а в соседней стране день российского кино. Да-да, кстати, на самом деле в последнее время кино очень развивается, очень много всего снимает, но все больше каких-то семейных, детских фильмов, фильмов, основанных на каких-то русских сказках, это ДТП и прочее, прочее. И, значит, одно из громких пример, куда было вложено очень много денег, был фильм про Колобка, ну, вернее, не совсем прям история про Колобка традиционная, а на основе Колобка, значит, была целая детективная какая-то прям история написана. Вы знаете, скажу честно, не буду обманывать, мне прислали, я посмотрел. И могу сказать, что, вопреки мнению многих хейтеров, это прикольно. Но мое мнение такое, после просмотра этого фильма у меня было хорошее настроение. Значит, фильм зашел. Друзья мои, в общем, готовимся и к окончанию этой недели, и к началу осени, и к 1 сентября, к празднику всех учащихся. И вы знаете, готовимся мы хорошо, потому что заехал я в один из магазинов города, чтобы купить своим детям одежду. Ничего нет. Полки практически пустые. Ну как пустые? Значит, хорошие вещи и размеров никаких нет. Значит, люди активно скупают. Ну и правильно, собственно, делают. Свои дети, дорогие, любимые, как их не порадовать, как их не подготовить в школе? Это очень здравое, правильное решение. Друзья, мы начинаем до 10 утра вместе. Всем привет, поехали. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Ну вот одна из главных новостей такая. Рижская дума вчера утвердила локальную планировку земельного участка на улице Балтеглю 30, разрешив строительство крематория неподалеку от принадлежащего самоуправлению кладбища Лачупес. Изменения в локальной планировке предложила Ригас Апбедишанас Денис. В июне прошлого года Рижская дума решила передать проект на общественное обсуждение и получение заключения ответственных учреждений. Во время общественного обсуждения самоуправление получило 4416, внимание, письменных возражений. И жители в большинстве выступили против строительства крематория на этой территории. В самоуправлении было подано коллективное обращение против создания крематория возле кладбища. На заседании думы представители оппозиции заявили, что коалиция игнорирует мнение жителей Имонты, которые не хотят, чтобы крематорий находился рядом с их домами. Один из депутатов заявил, что коалиция плюет на мнение жителей Имонты. В свою очередь депутаты коалиции объяснили, что такая услуга необходима городу. Значит, как отметила председатель комитета по вопросам жилья, окружающей среды Элина, на правом берегу Даугавы жители Риги могут проститься с близкими и провести кремацию в одном месте. На левом берегу такой возможности нет. По ее мнению, самоуправление должно позволить предпринимателям развивать конкуренцию и в этой сфере. Общая площадь территории локальной планировки составляет около 8 гектаров. Земельный участок расположен в юго-западе микрорайона Клейсты между кладбищем на севере и Имонтой 3 на юге. Это один из наименее населенных микрорайонов Риги. Природные и озелененные территории здесь преобладают над застроенными участками. Локальная планировка предусматривает создание подзоны природной и озелененной территории, предназначенной для обустройства и содержания кладбищ. В юго-западной части участка, где наблюдается наиболее высокий уровень грунтовых вод, разрешает траурную рощу и колумбарий. Традиционные захоронения там проводить нельзя. В отдельных частях территории допускает строительство крематория и морга. Рижская дума также утвердила обязательные правила использования и застройки земельного участка на улице Балт-Эглю 30. Ну, в общем, знаю, что много среди наших слушателей именно жители Имонты. И, в общем-то, к Имонте у меня достаточно такое, знаете, дружеское отношение, поскольку у меня ребенок учится в Имонте, и очень много занятий, значит, там было. Вообще связан с этим районом достаточно тесно, и каждый день практически там бываю. Вот, что я хочу сказать. Ну, с одной стороны, дело нужное, в общем-то, как бы и это должно быть в городе. А с другой стороны, понимаю людей, им это может не нравиться. Но не знаю, насколько далеко это все будет находиться от ближайших домов, не могу сказать. Но если на расстоянии, значит, каких-то там нескольких метров, то да, а если там 100, 200, 300, 400 и больше, может быть, и нет такой проблемы в этом. Вот у меня одна знакомая, значит, жила прямо через дорогу от одного из кладбищ, но это не в Риге, в другом городе. И вы знаете, прекрасно себя чувствовала. Я спрашиваю, говорю, насколько это вообще тебе комфортно? Она говорила, что привыкла с детства, и, в общем, нет никаких каких-то проблем, ни моральных, ни еще каких-то. Потому что все-таки кладбище, что это такое? Это место памяти, и это тоже часть нашей жизни, я считаю так. Поэтому, ну, надо обдумать, посмотреть более детально планировочку. Вот, и все-таки, ну, наверное, здесь не буду категоричен, скажу, конечно, каждый прав по-своему, но дело нужное. Друзья, мы продолжаем, вот такая новость.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Мам, у меня ничего нет.
1: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня овны. Можно расслабиться, не думать о делах. Постарайтесь забыть обо всем плохом и насладитесь свободным временем. И не бойтесь осадить того, кто попытается нарушить ваш покой. Тельцы, вас ждет неземное счастье. Вы будете пожинать плоды своего труда. Если вы приложили максимум усилий, подарки судьбы окажутся невероятно щедрыми. Не повезет лишь тем, кто грешил и не боролся за свое счастье. Близнецы, стоит отказаться от вредных привычек. Поберегите свое здоровье, не рискуйте им ради минутного удовольствия. Берегите здоровье и не ходите по лезвию ножа. Еще раз напоминаю, раки, можно задуматься о начале нового дела. Рискните и проверьте свои силы на практике, у вас все получится. Однако не отдавайте все свое время новым целям, постарайтесь найти баланс. Львы. Астрологи советуют задуматься о своем отношении к любимому человеку. Возможно, вы чем-то обидели свою вторую половинку, упорно это не замечаете. Найдите правильные слова и извинитесь. Дева, вы сможете снять, наконец, розовые очки. Пришло время адекватно оценивать события, делать правильные выводы. Не поддавайтесь эмоциям и мнению других людей. Весы, вам повезет в финансовом плане. У вас появится возможность заключить выгодную сделку или же получить щедрую прибавку к зарплате. Не упустите редкий шанс. Скорпионы, стоит приготовиться к испытанию на прочность. Вас ждет разгром по всем фронтам. Без поддержки друзей вам не справиться. Не стыдитесь просить помощи, вам не откажут. Стрельцы, вас закружит ураган приключений, ваша жизнь наполнится яркими красками, а грусть и негатив останутся в прошлом. Наслаждайтесь, у вас началась белая полоса. Козероги, стоит задуматься о создании семьи. Если вы нашли человека, с которым хотите прожить всю жизнь, не бойтесь об этом сказать. Раскройте сердце и не стыдитесь своих чувств. Водолеи, вам улыбнется удача. Вы сможете поставить на место всех своих врагов. Это классно. Однако постарайтесь не быть слишком надменными. Победу можно отпраздновать, но не очень громко, ведь счастье любит тишину. И, наконец, рыбы. Стоит решиться на смену имиджа, поменяйте прическу или примерьте новые образы. Освежите свой внешний вид. Это поднимает настроение. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Осторожно! Горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: То время.
1: Сегодня в рубрике «То время» поговорим про шубу. Это, несомненно, неотъемлемый элемент богатства. Ну, так считалось, если у человека есть шуба, у женщины, в частности, то она очень богатая. У нее очень богатые мужчины, которые хорошо обеспечивают. Это я помню из своей молодости. Шуба есть до сих пор в наличии, многие носят. И, кстати говоря, даже не только женщины, но и мужчины. А вот использование шкур животных для украшения одежды началось еще в первом столетии нашей эры. Знаменосцы римских легионов свои шлемы покрывали мехом медведей и львов, а жившие в Западной Европе германцы и кельты были первыми на континенте, которые научились из шкур кроить и затем шить одежду. Шкуры сшивали мехом наружу, само одеяние было похоже на тунику. До создания знакомым нам шуб оставался всего лишь шаг, и этот шаг к великому изобретению удалось сделать арабским модельерам в 8-9 веках. Они использовали пушнину, вывозимую из Руси, для украшения одежды. Борта длинных кафтанов они обшивали шкурками куницы и соболей. Это придавало дополнительную роскошь одежде купцов и вельмож. Арабы подобный вид одежды именовали джуба. И шуба, слово, кстати, произошло именно отсюда. От того, что восточные купцы стали слишком интересоваться русскими мехами, шкурка стала своеобразной штучной валютой. В 12 веке в монгольских степях, где зимой дули сильные ветра, появились прототипы современной шубы. Одеяние было сшито мехом наружу. Воины Чингисхана свою шею утепляли отворотами малахая, значит, меховой шапки, соответственно. Чтобы одеяние было более теплым, под низ надевали другую шубу, но ее уже выворачивали мехом к телу. Коренные народы льдов, проживающие за полярным кругом и в Сибири, издавна шили себе короткие шубы, в которых было легче передвигаться на нартах. Малицу и сокуй, так назывались эти шубы, делали мехом внутрь, используя шкуры оленей, как некий оберег от злых духов, и для лучшей фиксации швов шубы прошивали полосками кожи с орнаментом. А вот с 10-11 веков зимние убранства, похожие на эти, носят восточные славяне, они называют их тулуп и кожух. Ну и вот теперь про Европу. Прародители шуб пришли с мусульманского востока по торговым путям средневековья. Значит, в странах халифата одежду на первых порах отделывали мехом только для роскоши, а вот купцы и аристократы круглый год до конца 16 столетия на улице и в домах щеголяли в длинных безрукавках, отделанных мехом, которые назывались зимарры, от слова «зима». Интересно. Ну и вот, что касается социального положения, вот, например, на Руси в 15-16 столетиях шубы считались показателем именно его, этого самого социального положения. У женских и мужских шуб были однобортная застежка, металлические пуговицы, вертикальный разрез рукавов. Одежда такая идеально подходила для того, чтобы величаво в ней возвышаться в шикарной повозке или потеть, восседая в боярской думе. А вот простой народ предпочитал, значит, полушубки, крытые сукном, либо на гольные и тулупы. И в 18 веке большое распространение получила чуйка, одеяние в виде мехового кафтана, которое было подхвачено кушаком. Вот такая история появления шубы для вас в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Борис Бреча, Латвия, 23. октябрь, Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не

0: из последних новостей.
1: В этом году почти 20 тысяч детей, которые впервые переступят порог школы, получат необычный подарок – паспорт прав и обязанностей ребенка. Его вручат 1 сентября не только первоклассникам, но и их родителям, опекунам или приемным родителям. Материал подготовил Центр защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда «Плюс». Задумка вполне практичная – помочь взрослым и детям говорить о правах, обязанностях и безопасности не языком законов и инструкций, а на понятных ребенку примерах. Школьная жизнь довольно быстро знакомит ребенка с правилами. Нужно слушаться учителя, выполнять задания, уважать других, соблюдать дисциплину. Но есть и другая сторона, о которой дети порой знают гораздо меньше. У них тоже есть права. В паспорте на примерах и с помощью иллюстрации объясняется, что ребенок имеет право на безопасность, внимание, уважительные отношения, может говорить о своих чувствах и проблемах и просить помощи, если оказался в сложной ситуации. Темы, связанные с повседневной жизнью, домом, школой, интернетом, отношениями со сверстниками и взрослыми, здоровьем, личными границами, приватностью и отдыхом. При этом авторы материала специально подчеркивают, права не нужно заслуживать хорошим поведением, а вот обязанности помогают ребенку понимать, что его действия могут затрагивать и других людей. Начало школьной жизни – важный этап, когда ребенок становится более самостоятельным, сталкивается с новыми ситуациями и отношениями, поэтому важно уже с первого класса знать не только свои обязанности, но и то, что ребенок имеет право быть услышанным и при необходимости просить о помощи. Вместе с паспортом взрослые получат методические рекомендации, в них есть подсказки, как разговаривать с ребенком на непростые темы, какие вопросы задавать, как связывать содержание паспорта с реальными ситуациями жизни семьи. Причем специалисты советуют не пытаться пройти весь материал за один вечер. Оптимальный вариант – уделять разговору 5-10 минут за один раз, обсуждать 2-4 страницы. Начать предлагают с картинки, рассмотреть ее вместе с ребенком, затем прочитать текст, обсудить, случались ли какие-то подобные вещи в жизни ребенка и подумать, как можно поступить в такой ситуации. Главная задача здесь – не проверить, заполнен ли ребенок содержание паспорта. Важно, чтобы он понимал, вопросы можно задавать, в своих сомнениях и неприятных ситуациях можно рассказывать взрослым, а за помощью обращаться нормально. Значит, по замыслу, такие разговоры должны стать регулярными. Ребенок постепенно учится распознавать ситуации, в которых ему может быть небезопасно или с ним поступать несправедливо, понимать последствия собственных действий и знать, кому обратиться за помощью. В материалах также напоминают о бесплатном телефоне доверия для детей и подростков 116-111, работает он круглосуточно, представляет психологическую информационную помощь не только детям и подросткам, но и родителям, и обратиться за поддержкой может также и онлайн. Значит, если же жизнь, здоровье и безопасность ребенка находятся под угрозой, то звонить надо 112. Паспорт прав и обязанностей ребенка будет доступен в электронном виде для бесплатного скачивания на сайте Центра защиты детей adbalsbernie.lv в разделе «Для родителей». Вот такая вот интересная история. Вы знаете, рассказал эту новость, потому что на самом деле что-то необычное, и, наверное, очень здорово, что в Латвии все-таки всерьез относятся вот к таким очень важным темам. Казалось бы, ну, есть другие проблемы, да? Значит, где купить подешевле, не знаю, там, макароны, вот, и на что жить завтра, вот. А тут, в общем-то, казалось бы, какие-то незначимые вещи, как поддержка ребенка в сложной ситуации, казалось бы, глупости, все это. Вырастет, в общем-то, и поймет, что эта ситуация была не сложной, а фигней. Ну, на самом деле, так кажется, все-таки психологи не зря придуманы, понимаете. И я уже и по своей семье смотрю, и по своим детям, что психологи все-таки нужны и нам тоже. И хотелось бы и моего ребенка старшего, во всяком случае, точно показать какому-то специалисту, потому что есть вопросы, есть нюансы. Друзья мои, берегите своих детей и близких, и будьте счастливы, пожалуйста, я вас очень прошу. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В двухнедельный срок будет подготовлен план устойчивости отрасли связи в чрезвычайных обстоятельствах. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» ООО ТЭТ и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях.
3: Про строительство.
2: В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжатся небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию, поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Второй час программы «Доброе утро». Здравствуйте всем. 27 августа. Четверг. Михей Тиховей, так называется праздник народный, православный, который отмечается сегодня. Что это такое? Это день каменщика, строители храмов и каменных дел, мастера всегда пользовались уважением. Некоторые их даже

0: побаивались и старались понапрасну не сердить, не обижать, ведь каменщик знает много секретов, как построить дом, чтобы он простоял не одну сотню лет, а в отместку может сделать с ним что-нибудь неладное. Это последний день Успенского поста, начинается осенний мясоед, время свадеб. Наши предки старались в этот день закончить все работы в поле, помогали и тем, у кого не было мужчин в доме, вдовам и сиротам. А народное название «Тиховий праздник» получилось за наблюдение за ветром в этот день, и такие приметы есть. Если на Михея Тиховея журавли не полетели, значит зима будет поздней. Если же сорвались, быть морозу в середине осени. Если на Михея ветер сильный, то сентябрь будет дождливым. А если северный ветер, это к хорошему урожаю ржи. В общем, вот такой вот он Михей. Ну, я знаю Михея только одного. Солиста группы Михея Джуманджи, которые, помните, вместе с Инной Стил в начале 2000-х пели «Туда, туда, где печали, туда, где не ждали». К сожалению, потом Михей ушел из жизни, но, в общем-то, как бы песня осталась. Может быть, многие ее забыли, но я вот помню. Вообще, в последнее время я как-то очень много всего интересного вспоминаю из прошлого. И вы знаете, ну, как-то хорошо жилось, все-таки жилось неплохо. Друзья мои, всем привет, и до 10 утра мы вместе, мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Можно расслабиться, не думать о делах. Постарайтесь забыть обо всем плохом и насладитесь свободным временем. И не бойтесь осадить того, кто попытается нарушить ваш покой. Тельцы, вас ждет неземное счастье. Вы будете пожинать плоды своего труда, если вы приложили максимум усилий. Подарки судьбы окажутся невероятно щедрыми. Не повезет лишь тем, кто грешил и не боролся за свое счастье. Близнецы, стоит отказаться от вредных привычек. Поберегите свое здоровье, не рискуйте им ради минутного удовольствия. Берегите здоровье и не ходите по лезвию ножа. Еще раз напоминаю, раки, можно задуматься о начале нового дела. Рискните и проверьте свои силы на практике, у вас все получится. Однако не отдавайте все свое время новым целям, постарайтесь найти баланс. Львы, астрологи советуют задуматься о своем отношении к любимому человеку. Возможно, вы чем-то обидели свою вторую половинку, упорно это не замечаете. Найдите правильные слова и извинитесь. Дева, вы сможете снять, наконец, розовые очки. Пришло время адекватно оценивать события, делать правильные выводы. Не поддавайтесь эмоциям и мнению других людей. Весы, вам повезет в финансовом плане. У вас появится возможность заключить выгодную сделку или же получить щедрую прибавку к зарплате. Не упустите редкий шанс. Скорпионы, стоит приготовиться к испытанию на прочность. Вас ждет разгром по всем фронтам. Без поддержки друзей вам не справиться. Не стыдитесь просить помощи, вам не откажут. Стрельцы, вас окружит ураган приключений, ваша жизнь наполнится яркими красками, а грусть и негатив останутся в прошлом. Наслаждайтесь, у вас началась белая полоса. Козероги, стоит задуматься о создании семьи. Если вы нашли человека, с которым хотите прожить всю жизнь, не бойтесь об этом сказать. Раскройте сердце и не стыдитесь своих чувств. Водолеи, вам улыбнется удача. Вы сможете поставить на место всех своих врагов. Это классно. Однако постарайтесь не быть слишком надменными. Победу можно отпраздновать, но не очень громко, ведь счастье любит тишину. И, наконец, рыбы. Стоит решиться на смену имиджа, поменяйте прическу или примерьте новые образы. Освежите свой внешний вид. Это поднимает настроение. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Выходит на финишную прямую календарное лето, 27 августа на календаре, и считанные дни остаются до 1 сентября, когда вновь начнутся школы, и к существующим пробкам по утрам добавится порядка 25-30% автомобилей. Госполиция обещает усиленные рейды возле учебных заведений, в первую очередь там, где установлены знаки 30. С другой стороны, в День знаний, наверное, стоит воспользоваться общественным транспортом, тем более, что для всех он по традиции будет бесплатным. Время еще есть, но о логистике лучше все-таки подумать заранее. Что в данный момент происходит на магистралях и улицах латвийской столицы? Утренний час пик набирает обороты, хотя на мониторе что-то среднее между 2 и 3 баллами. Места основных заторов, их пока 12. Это Карля Ульманя перед Лепаес в направлении центра. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8. Здесь пробочка в последнее время собирается на переходе на Венебас-Гатве. А также классические затруднения на Круспилл в сторону Гранита. Это если двигаться от моста Славу и на Густава Земгалагатву перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Во всех перечисленных местах длина очереди меняется, но в среднем здесь можно оставить от 8 до 12 минут. В остальном в городе преимущественно свободное движение, и на этом о трафике пока все. Продолжим через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: последних новостей.
1: Ну вот одна из главных новостей такая. Рижская дума вчера утвердила локальную планировку земельного участка на улице Балтеглю 30, разрешив строительство крематория неподалеку от принадлежащего самоуправлению кладбища Лачупес. Изменения в локальной планировке предложила Ригас Ап Бедишанас Денис. В июне прошлого года Рижская дума решила передать проект на общественное обсуждение и получение заключения ответственных учреждений. Во время общественного обсуждения самоуправление получило 4416, внимание, письменных возражений. И жители в большинстве выступили против строительства крематория на этой территории. В самоуправлении было подано коллективное обращение против создания крематория возле кладбища. На заседании думы представители оппозиции заявили, что коалиция игнорирует мнение жителей Имонты, которые не хотят, чтобы крематорий находился рядом с их домами. Один из депутатов заявил, что коалиция плюет на мнение жителей Имонты. В свою очередь депутаты коалиции объяснили, что такая услуга необходима городу. Значит, как отметила председатель комитета по вопросам жилья, окружающей среды Элина, на правом берегу Даугавы жители Риги могут проститься с близкими и провести кремацию в одном месте. На левом берегу такой возможности нет. По ее мнению, самоуправление должно позволить предпринимателям развивать конкуренцию и в этой сфере. Общая площадь территории локальной планировки составляет около 8 гектаров. Земельный участок расположен в юго-западе микрорайона Клейсты между кладбищем на севере и Имонтой 3 на юге. Это один из наименее населенных микрорайонов Риги. Природные и озелененные территории здесь преобладают над застроенными участками. Локальная планировка предусматривает создание подзоны природной и озелененной территории, предназначенной для обустройства и содержания кладбищ. В юго-западной части участка, где наблюдается наиболее высокий уровень грунтовых вод, разрешает траурную рощу и колумбарий. Традиционные захоронения там проводить нельзя. В отдельных частях территории допускается строительство крематория и морга. Рижская дума также утвердила обязательные правила использования и застройки земельного участка на улице Балт-Эглю 30. Ну, в общем, знаю, что много среди наших слушателей именно жители Имонты. И, в общем-то, к Имонте у меня достаточно такое, знаете, дружеское отношение, поскольку у меня ребенок учится в Имонте, и очень много занятий, значит, там было. Вообще связан с этим районом достаточно тесно, и каждый день практически там бываю. Вот, что я хочу сказать. Ну, с одной стороны, дело нужное, в общем-то, как бы и это должно быть в городе, а с другой стороны, понимаю людей, им это может не нравиться. Но не знаю, насколько далеко это все будет находиться от ближайших домов, не могу сказать, но если на расстоянии, значит, каких-то там нескольких метров, то да, а если там 100, 200, 300, 400 и больше, может быть, и нет такой проблемы в этом. Вот у меня одна знакомая, значит, жила прямо через дорогу от одного из кладбищ, но это не в Риге, в другом городе. И вы знаете, прекрасно себя чувствовала. Я спрашиваю, насколько это вообще тебе комфортно? Она говорила, что привыкла с детства, и, в общем, нет никаких каких-то проблем, ни моральных, ни еще каких-то, потому что все-таки кладбище, что это такое? Это место памяти, и это тоже часть нашей жизни, я считаю так. Поэтому, ну, надо обдумать, посмотреть более детально планировочку, вот, и все-таки, ну, наверное, здесь не буду категоричен, скажу, конечно, каждый прав по-своему, но дело нужное. Друзья, мы продолжаем, вот такая новость.
0: Из последних новостей.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой. Он звонил, он сказал, постарается. Ждет еда на плите, только где же он, где? В холодильнике водка как водится. Неужели опять?

когда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится шоферская жена. Ты сидишь у окна, ты сидишь, продолжая надеяться.

0: градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: последних новостей.
1: В этом году почти 20 тысяч детей, которые впервые переступят порог школы, получат необычный подарок – паспорт прав и обязанностей ребенка. Его вручат 1 сентября не только первоклассникам, но и их родителям, опекунам или приемным родителям. Материал подготовил Центр защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда «Плюс». Задумка вполне практичная – помочь взрослым и детям говорить о правах, обязанностях и безопасности не языком законов и инструкций, а на понятных ребенку примерах. Школьная жизнь довольно быстро знакомит ребенка с правилами. Нужно слушаться учителя, выполнять задания, уважать других, соблюдать дисциплину. Но есть и другая сторона, о которой дети порой знают гораздо меньше. У них тоже есть права. В паспорте, например, и с помощью иллюстрации объясняется, что ребенок имеет право на безопасность, внимание, уважительные отношения, может говорить о своих чувствах и проблемах и просить помощи, если оказался в сложной ситуации. Темы, связанные с повседневной жизнью, домом, школой, интернетом, отношениями со сверстниками и взрослыми, здоровьем, личными границами, приватностью и отдыхом. При этом авторы материала специально подчеркивают, права не нужно заслуживать хорошим поведением, а вот обязанности помогают ребенку понимать, что его действия могут затрагивать их других людей. Начало школьной жизни – важный этап, когда ребенок становится более самостоятельным, сталкивается с новыми ситуациями и отношениями, поэтому важно уже с первого класса знать не только свои обязанности, но и то, что ребенок имеет право быть безопасным, быть услышанным и при необходимости просить о помощи. Вместе с паспортом взрослые получат методические рекомендации, в них есть подсказки, как разговаривать с ребенком на непростые темы, какие вопросы задавать, как связывать содержание паспорта с реальными ситуациями жизни семьи. Причем специалисты советуют не пытаться пройти весь материал за один вечер. Оптимальный вариант – уделять разговору 5-10 минут за один раз, обсуждать 2-4 страницы. Начать предлагают с картинки, рассмотреть ее вместе с ребенком, затем прочитать текст, обсудить, случались ли какие-то подобные вещи в жизни ребенка и подумать, как можно поступить в такой ситуации. Главная задача здесь не проверить, заполнил ли ребенок содержание паспорта. Важно, чтобы он понимал, вопросы можно задавать, в своих сомнениях и неприятных ситуациях можно рассказывать взрослым, а за помощью обращаться нормально. Значит, по замыслу, такие разговоры должны стать регулярными. Ребенок постепенно учится распознавать ситуации, в которых ему может быть небезопасно или с ним поступать несправедливо, понимать последствия собственных действий и знать, к кому обратиться за помощью. В материалах также напоминают о бесплатном телефоне доверия для детей и подростков 116-111. Работает он круглосуточно, представляет психологическую информационную помощь не только детям и подросткам, но и родителям. И обратиться за поддержкой можно также и онлайн. Значит, если же жизнь, здоровье и безопасность ребенка находятся под угрозой, то звонить надо 112. Паспорт прав и обязанностей ребенка будет доступен в электронном виде для бесплатного скачивания на сайте Центра защиты детей adbalsbernie.lv в разделе «Для родителей». Вот такая вот интересная история. Вы знаете, рассказал эту новость, потому что на самом деле что-то необычное, и, наверное, очень здорово, что в Латвии все-таки всерьез относятся вот к таким очень важным темам. Казалось бы, ну, есть другие проблемы, да? Значит, где купить подешевле, не знаю, там, макароны, вот, и на что жить завтра, вот. А тут, в общем-то, казалось бы, какие-то незначимые вещи, как поддержка ребенка в сложной ситуации. Казалось бы, глупости, все это. Вырастет, в общем-то, и поймет, что эта ситуация была не сложной, а фигней. Ну, на самом деле, так кажется, все-таки психологи не зря придуманы, понимаете? И я уже и по своей семье смотрю, по своим детям, что психологи все-таки нужны и нам тоже. И хотелось бы и моего ребенка, старшего, во всяком случае, точно показать какому-то специалисту. Потому что есть вопросы, есть нюансы. Друзья мои, берегите своих детей и близких. И будьте счастливы, пожалуйста. Я вас очень прошу. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Давайте посмотрим, что изменилось за минувшие полчаса на магистралях и улицах латвийской столицы. На мониторе появились 4 балла, загруженность дорог прибавила до 44%, но это на 8% ниже среднего показателя для этого времени четверга. Ну а с понедельника, то есть с наступлением осени, будет примерно на треть больше машин, и это нужно учитывать. В День знаний транспорт в городе будет бесплатным, грех этим не воспользоваться. Сэкономите время и нервы. Вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. В данный момент в топе заторов остаются Карля Ульманя-Гатва перед Лепая в сторону центра, Густава Земгала-Гатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали. Кстати, здесь можно оставить до 15 минут. И плотно на Круспилсе-Гранита в обоих направлениях. Отметим, что появилась пробка из-за ДТП на Латгале с передвижкой в направлении центра. Здесь также можно задержаться примерно на 15 минут. Есть еще полтора десятка затруднений от 5 до 10 минут. Но в общем и целом нормальный пока еще летний трафик. Да и с погодой сегодня все хорошо. Преимущественно солнечно и до 21 градуса. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: время.
1: Сегодня в рубрике «То время» поговорим про шубу. Это, несомненно, неотъемлемый элемент богатства. Ну, так считалось, если у человека есть шуба, у женщины, в частности, то она очень богатая. У нее очень богатые мужчины, которые хорошо обеспечивают. Это я помню из своей молодости. Шуба есть до сих пор в наличии, многие носят. И, кстати говоря, даже не только женщины, но и мужчины. А вот использование шкур животных для украшения одежды началось еще в первом столетии нашей эры. Знаменосцы римских легионов свои шлемы покрывали мехом медведей и львов, а жившие в Западной Европе германцы и кельты были первыми на континенте, которые научились из шкур кроить и затем и шить одежду. Шкуры сшивали мехом наружу, само одеяние было похоже на тунику. До создания знакомым нам шуб оставался всего лишь шаг, и этот шаг к великому изобретению удалось сделать арабским модельерам в 8-9 веках. Они использовали пушнину, вывозимую из Руси, для украшения одежды. Борта длинных кафтанов они обшивали шкурками куницы соболей. Это придавало дополнительную роскошь одежде купцов и вельмож. Арабы подобный вид одежды именовали джуба. И шуба, слово, кстати, произошло именно отсюда. От того, что восточные купцы стали слишком интересоваться русскими мехами, шкурка стала своеобразной штучной валютой. В 12 веке в монгольских степях, где зимой дули сильные ветра, появились прототипы современной шубы. Одеяние было сшито мехом наружу. Воины Чингисхана свою шею утепляли отворотами малахая, значит, меховой шапки, соответственно. Чтобы одеяние было более теплым, под низ надевали другую шубу, но ее уже выворачивали мехом к телу. Коренные народы льдов, проживающие за полярным кругом и в Сибири, издавна шили себе короткие шубы, в которых было легче передвигаться на нартах. Малицу и сокуй, так назывались эти шубы, делали мехом внутрь, используя шкуры оленей, как некий оберег от злых духов, и для лучшей фиксации швов шубы прошивали полосками кожи с орнаментом. А вот с 10-11 веков зимние убранства, похожие на эти, носят восточные славяне, они называют их тулуп и кожух. Ну и вот теперь про Европу. Прародители шуб пришли из мусульманского востока по торговым путям средневековья. Значит, в странах халифата одежду на первых порах отделывали мехом только для роскоши, а вот купцы и аристократы круглый год до конца 16 столетия на улице и в домах щеголяли в длинных безрукавках, отделанных мехом, которые назывались зимарры, от слова «зима». Интересно. Ну и вот, что касается социального положения, вот, например, на Руси в 15-16 столетиях шубы считались показателем именно его, этого самого социального положения. У женских и мужских шуб были однобортная застежка, металлические пуговицы, вертикальный разрез рукавов. Одежда такая идеально подходила для того, чтобы величаво в ней возвышаться в шикарной повозке или потеть, восседая в боярской думе. А вот простой народ предпочитал, значит, полушубки, крытые сукном, либо нагольные и тулупы. И в 18 веке большое распространение получила чуйка, одеяние в виде мехового кафтана, которое было подхвачено кушаком. Вот такая история появления шубы для вас в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рабочие места с повышенным риском несовместимы с программой летнего трудоустройства школьников. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
0: Про Ригу.
2: Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на Кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку переполнения систем стока дождевой воды и попадание загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализы воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: 27 августа. 27. Вообще, мне очень нравится эта комбинация цифр, потому что 27 января у меня день рождения. У моей мамы был день рождения 27 июля. В общем, 27 августа тоже неплохо. Ну, и самое главное, это я не сказал, 27 февраля у моего сына день рождения. Поэтому это... В общем-то, дата для нашей семьи очень ценна. Поэтому, если у вас сегодня тоже день рождения, 27-го, пусть августа, но все равно, вам большой привет, поздравляю. И, в общем-то, частичка сердца моего, моей семьи, пусть достанется вам с пожеланиями всего самого доброго и светлого. Богдан Ступка, знаменитый актер, родился в этот день. Певица Сезария Вора, да-да, не так давно еще она была жива и гастролировала, в том числе и в Риге была. Значит, певица с островов Зеленого мыса также родилась в этот день она. Владимир Андреев, прекрасный актер. Айра Левин, американский прозаик, драматург, автор песен. Также на свет появилась балерина Суламиф Мессерер. 36-й президент США Линдон Джонсон, режиссер Наталья Сац, Фаина Раневская сегодня родилась, знаменитая Фаина Ман Рей, французско-американский художник, фотограф и кинорежиссер. Петр Врангель, значит, русский военный политический деятель. Также родился соучредитель компании Rolls-Royce Чарльз Ройс. Также родился Теодор Драйзер, американский писатель. Господи, сколько фамилий знаменитейших. Основоположник немецкой школы геополитики Карл Хаусхофер. Значит, и Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, 1856 год рождения. По-моему, разношерстная компания, но компания таких ярких, выдающихся людей. С днем рождения вас еще раз, если у вас сегодня праздник или какой другой праздник, тоже поздравляю от души с этим днем. Мы продолжаем. Доброе утро. Я Кирилл Низовцев. До конца этого часа вместе с вами.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Ну вот одна из главных новостей такая. Рижская дума вчера утвердила локальную планировку земельного участка на улице Балтеглю 30, разрешив строительство крематория неподалеку от принадлежащего самоуправлению кладбища Ла Чупес. Изменения в локальной планировке предложила, значит, Ригас Ап Бе Дишанас Денис. В июне прошлого года Рижская дума решила передать проект на общественное обсуждение и получение заключения ответственных учреждений. Во время общественного обсуждения самоуправление получило 4416, внимание, письменных возражений. И жители в большинстве выступили против строительства крематория на этой территории. В самоуправлении было подано коллективное обращение против создания крематория возле кладбища. На заседании Думы представители оппозиции заявили, что коалиция игнорирует мнение жителей Имонты, которые не хотят, чтобы крематорий находился рядом с их домами. Значит, один из депутатов заявил, что коалиция плюет на мнение жителей Имонты. В свою очередь, депутаты коалиции объяснили, что такая услуга необходима городу. Значит, как отметила председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Элина, на правом берегу Даугавы жители Риги могут проститься с близкими и провести кремацию в одном месте. На левом берегу такой возможности нет. По ее мнению, самоуправление должно позволить предпринимателям развивать конкуренцию и в этой сфере. Общая площадь территории локальной планировки составляет около 8 гектаров. Земельный участок расположен в юго-западе микрорайона Клейсты между кладбищем на севере и Имонтой 3 на юге. Это один из наименее населенных микрорайонов Риги. Природные и озелененные территории здесь преобладают над застроенными участками. Локальная планировка предусматривает создание подзоны природной и озелененной территории, предназначенной для обустройства и содержания кладбищ. В юго-западной части участка, где наблюдается наиболее высокий уровень грунтовых вод, разрешает траурную рощу и колумбарий. Традиционное захоронение там проводить нельзя. В отдельных частях территории допускает строительство крематория и морга. Рижская дума также утвердила обязательные правила использования и застройки земельного участка на улице Балт-Эглю 30. Ну, в общем, знаю, что много среди наших слушателей именно жителей Имонты. И, в общем-то, к Имонте у меня достаточно такое, знаете, дружеское отношение, поскольку у меня ребенок учится в Имонте, и очень много занятий, значит, там было. Вообще связан с этим районом достаточно тесно, и каждый день практически там бываю. Вот, что я хочу сказать. Ну, с одной стороны, дело нужное, в общем-то, как бы и это должно быть в городе. А с другой стороны, понимаю людей, им это может не нравиться. Но не знаю, насколько далеко это все будет находиться от ближайших домов, не могу сказать. Но если на расстоянии, значит, каких-то там нескольких метров, то да, а если там 100, 200, 300, 400 и больше, может быть, и нет такой проблемы в этом. Вот у меня одна знакомая, значит, жила прямо через дорогу от одного из кладбищ, но это не в Риге, в другом городе. И вы знаете, прекрасно себя чувствовала. Я спрашиваю, говорю, насколько это вообще тебе комфортно? Она говорила, что привыкла с детства, и, в общем, нет никаких каких-то проблем, ни моральных, ни еще каких-то. Потому что все-таки кладбище, что это такое? Это место памяти, и это тоже часть нашей жизни, я считаю так. Поэтому, ну, надо обдумать, посмотреть более детально планировочку. Вот, и все-таки, ну, наверное, здесь не буду категоричен, скажу, конечно, каждый прав по-своему, но дело нужное. Друзья, мы продолжаем, вот такая новость.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Чёрту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
4: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Можно расслабиться, не думать о делах. Постарайтесь забыть обо всем плохом и насладитесь свободным временем. И не бойтесь осадить того, кто попытается нарушить ваш покой. Тельцы, вас ждет неземное счастье. Вы будете пожинать плоды своего труда, если вы приложили максимум усилий. Подарки судьбы окажутся невероятно щедрыми. Не повезет лишь тем, кто грешил и не боролся за свое счастье. Близнецы, стоит отказаться от вредных привычек. Поберегите свое здоровье, не рискуйте им ради минутного удовольствия. Берегите здоровье и не ходите по лезвию ножа. Еще раз напоминаю, раки, можно задуматься о начале нового дела. Рискните и проверьте свои силы на практике, у вас все получится. Однако не отдавайте все свое время новым целям, постарайтесь найти баланс. Львы, астрологи советуют задуматься о своем отношении к любимому человеку. Возможно, вы чем-то обидели свою вторую половинку, упорно это не замечаете. Найдите правильные слова и извинитесь. Дева, вы сможете снять, наконец, розовые очки. Пришло время адекватно оценивать события, делать правильные выводы. Не поддавайтесь эмоциям и мнению других людей. Весы, вам повезет в финансовом плане. У вас появится возможность заключить выгодную сделку или же получить щедрую прибавку к зарплате. Не упустите редкий шанс. Скорпионы, стоит приготовиться к испытанию на прочность. Вас ждет разгром по всем фронтам. Без поддержки друзей вам не справиться. Не стыдитесь просить помощи, вам не откажут. Стрельцы, вас окружит ураган приключений, ваша жизнь наполнится яркими красками, а грусть и негатив останутся в прошлом. Наслаждайтесь, у вас началась белая полоса. Козероги, стоит задуматься о создании семьи. Если вы нашли человека, с которым хотите прожить всю жизнь, не бойтесь об этом сказать. Раскройте сердце и не стыдитесь своих чувств. Водолеи, вам улыбнется удача. Вы сможете поставить на место всех своих врагов. Это классно. Однако постарайтесь не быть слишком надменными. Победу можно отпраздновать, но не очень громко, ведь счастье любит тишину. И, наконец, рыбы. Стоит решиться на смену имиджа, поменяйте прическу или примерьте новые образы. Освежите свой внешний вид. Это поднимает настроение. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā!

0: из последних новостей.
1: В этом году почти 20 тысяч детей, которые впервые переступят порог школы, получат необычный подарок – паспорт прав и обязанностей ребенка. Его вручат 1 сентября не только первоклассникам, но и их родителям, опекунам или приемным родителям. Материал подготовил Центр защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда «Плюс». Задумка вполне практичная – помочь взрослым и детям говорить о правах, обязанностях и безопасности не языком законов и инструкций, а на понятных ребенку примерах. Школьная жизнь довольно быстро знакомит ребенка с правилами. Нужно слушаться учителя, выполнять задания, уважать других, соблюдать дисциплину. Но есть и другая сторона, о которой дети порой знают гораздо меньше. У них тоже есть права. В паспорте, например, как с помощью иллюстрации объясняется, что ребенок имеет право на безопасность, внимание, уважительные отношения, может говорить о своих чувствах и проблемах и просить помощи, если оказался в сложной ситуации. Темы, связанные с повседневной жизнью, домом, школой, интернетом, отношениями со сверстниками и взрослыми, здоровьем, личными границами, приватностью и отдыхом. При этом авторы материала специально подчеркивают права не нужно заслуживать хорошим поведением, а вот обязанности помогают ребенку понимать, что его действия могут затрагивать их других людей. Начало школьной жизни – важный этап, когда ребенок становится более самостоятельным, сталкивается с новыми ситуациями и отношениями, поэтому важно уже с первого класса знать не только свои обязанности, но и то, что ребенок имеет право быть безопасным, быть услышанным и при необходимости просить о помощи. Вместе с паспортом взрослые получат методические рекомендации, в них есть подсказки, как разговаривать с ребенком на непростые темы, какие вопросы задавать, как связывать содержание паспорта с реальными ситуациями жизни семьи. Причем специалисты советуют не пытаться пройти весь материал за один вечер. Оптимальный вариант – уделять разговору 5-10 минут за один раз, обсуждать 2-4 страницы. Начать предлагают с картинки, рассмотреть ее вместе с ребенком, затем прочитать текст, обсудить, случались ли какие-то подобные вещи в жизни ребенка и подумать, как можно поступить в такой ситуации. Главная задача здесь не проверить, заполнен ли ребенок содержание паспорта. Важно, чтобы он понимал, вопросы можно задавать, в своих сомнениях и неприятных ситуациях можно рассказывать взрослым, а за помощью обращаться нормально. Значит, по замыслу, такие разговоры должны стать регулярными. Ребенок постепенно учится распознавать ситуации, в которых ему может быть небезопасно или с ним поступать несправедливо, понимать последствия собственных действий и знать, кому обратиться за помощью. В материалах также напоминают о бесплатном телефоне доверия для детей и подростков 116-111. Работает он круглосуточно, представляет психологическую информационную помощь не только детям и подросткам, но и родителям. И обратиться за поддержкой можно также и онлайн. Значит, если же жизнь, здоровье и безопасность ребенка находятся под угрозой, то звонить надо 112. Паспорт прав и обязанностей ребенка будет доступен в электронном виде для бесплатного скачивания на сайте Центра защиты.

0: Adbals с bernie.lv в разделе для родителей. Вот такая вот интересная история. Вы знаете, я рассказал эту новость, потому что на самом деле что-то необычное, и, наверное, очень здорово, что в Латвии все-таки всерьез относятся вот к таким очень важным темам. Казалось бы, ну, есть другие проблемы, да? Значит, где купить подешевле, не знаю, там, макароны, вот, и на что жить завтра. Вот. А тут, в общем-то, казалось бы, какие-то незначимые вещи, как поддержка ребенка в сложной ситуации. Казалось бы, глупости, все это. Вырастет, в общем-то, и поймет, что эта ситуация была несложной, а фигней. Ну, на самом деле, так кажется, все-таки психологи не зря придуманы, понимаете. И я уже и по своей семье смотрю, и по своим детям, что психологи все-таки нужны и нам тоже. И хотелось бы и моего ребенка старшего, во всяком случае, точно показать какому-то специалисту, потому что есть вопросы, есть нюансы. Друзья мои, берегите своих детей и близких, и будьте счастливы, пожалуйста, я вас очень прошу. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: По погоде хороший денек. Четверг, 27 августа. Утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился на 4 баллах. К этой минуте на монитор уже вернулась тройка. И на дорогах стало спокойнее. Однако остаются сложные места. Об одном из них рассказал водитель грузовика Виктор. Это сообщение на 9.20.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. В связи с тем, что убирают поваленные деревья с труб теплотрассы на улице Круспилс, не доезжая перекрестка с улицы Граниту, направление от центра в сторону Румбулы, очень затруднено движение. Пробочка собралась большая. Время займет, где-то в районе минут 15. Так что ищем объездные пути. Будьте внимательны. Всем удачи.
1: Скажем спасибо Виктору, что предупредил, и перейдем к сводке госполиции за вчерашнюю среду. По Риге и столичному региону зарегистрировано 66 ДТП, что по нынешним временам немного. Пострадали 11 человек, в том числе 2 пешехода и 3 велосипедиста. Всего же с начала недели за 3 дня с понедельника по среду в дорожных инцидентах травмы получили 6 велосипедистов и 2 погибли. Это наименее защищенная категория участников дорожного движения. Будьте внимательны и берегите велосипедистов. Патрульные за различные правонарушения в области дорожного движения составили 76 протоколов, при этом не задержали ни одного водителя под хмельком или под кайфом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги для вас будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Друзья, программа «Доброе утро» на сегодня завершается. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Напомню, 27 августа, четверг, утро, как говорится, на исходе, но день и прекрасный вечер, я уверен, впереди. А завтра пятница, последняя пятница уходящего лета, ну и последний уикенд этого лета ждет нас всех. Ну, давайте как-нибудь его, чтобы, в общем-то, закрыть красиво лето и ждать следующего лета. Кстати, ждать недолго, время летит, ничего страшного. Новое лето придет. Единственное, жалко, что годы идут, конечно, и новое лето мы встретим уже, будучи на год старше. Ну, скорее всего, так. И еще одна хорошая новость, друзья мои. 1 сентября все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги. Бесплатный проезд будет доступен всем пассажирам, школьникам, студентам, другим пользователям транспорта. Такая возможность предоставляется, чтобы в начале нового учебного года жителям Риги и гостям города было удобнее передвигаться по столице, а также чтобы стимулировать использование общественного транспорта. Вы знаете, а я бы вообще каждый день бы сделал бесплатно, не только транспорт, ну и все. Приходишь в магазин, бесплатно берешь, значит, приходишь в бар, бесплатно наливают, приходишь в кафе, бесплатно кормят, приходишь в кино, бесплатно показывают фильм. Классно же, классно. Но, увы, ах, все это фантазии. Но спасибо Рига Сатилсме и за этот бесплатный день 1 сентября. Все, друзья мои, прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи завтра после 7 утра. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про демографию.
1: Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Траутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше, и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки.
2: Про исследования.
1: В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе. Всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Елизаветес 10», когда вкус говорит сам за себя.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Давайте представим ситуацию, она довольно-таки стандартная. Ты едешь по дворовой дороге, хочешь повернуть направо во въезд или к парковке, а параллельно тебе тротуар широкий, с велополосой и, конечно, пешеходами. И вот здесь большинство водителей делают одну и ту же ошибку. Смотрят только налево, нет ли встречки, и поворачивают. А что справа? А там самокатчик, велосипедист, ребенок на беговеле или просто человек с телефоном, идущий по выделенной зоне. Запомните самое главное. Вы обязаны уступить всем, кто движется по тротуару, будь то пешеход, велосипедист или подросток на моноколесе. Это по правилам и это по здравому смыслу. Ведь это вопрос секунды, а цена может быть слишком высокой. В общем, совет для новичков. Поворачивая направо, останавливайтесь полностью, как перед пешеходным переходом. И действительно, летом скорость у тех, кто на самокате или велосипеде, это не шутка. Они реально вылетают. И тормозной путь у тебя не ноль, даже если едешь 10 км в час. Любопытно, что в разных странах стоимость базовой страховки на автомобиль немного снизилась, примерно на 3-5% по сравнению с прошлым годом. Почему? Все просто. Больше конкуренции, цифровые платформы, меньше бумажной волокиты. Интересно то, что в некоторых странах начали активно использовать краткосрочные страховки, особенно для такси, арендованных автомобилей или подработок по вечерам. Такой полис можно оформить даже на 1-3 дня прямо через приложение. Какой отсюда вывод? Внимательно читайте условия. Иногда выгоднее оформить временную страховку для короткой поездки, чем переплачивать за месяц, а то и за целый год. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация. Пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
3: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама. Борис Бреча, Латвия. 23. Октябрь. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Процесс ДД.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земела, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. «Это было бы просто по-человечески правильно», — подчеркнул Кулбергс.
2: Про международные отношения.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дело мастера.
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: Интересный факт. Легендарная модель.
1: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенная в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Процесс ДД.
2: Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 200 000 физических лиц и 200 000 юридических лиц.
3: Про демографию.
2: Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Траутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутенша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Давайте представим ситуацию, она довольно-таки стандартная. Ты едешь по дворовой дороге, хочешь повернуть направо во въезд или к парковке, а параллельно тебе тротуар широкий, с велополосой и, конечно, пешеходами. И вот здесь большинство водителей делают одну и ту же ошибку. Смотрят только налево, нет ли встречки, и поворачивают. А что справа? А там самокатчик, велосипедист, ребенок на беговеле или просто человек с телефоном, идущий по выделенной зоне. Запомните самое главное. Вы обязаны уступить всем, кто движется по тротуару, будь то пешеход, велосипедист или подросток на моноколесе. Это по правилам и это по здравому смыслу. Ведь это вопрос секунды, а цена может быть слишком высокой. В общем, совет для новичков. Поворачивая направо, останавливайтесь полностью, как перед пешеходным переходом. И действительно, летом скорость у тех, кто на самокате или велосипеде, это не шутка. Они реально вылетают. И тормозной путь у тебя не ноль, даже если едешь 10 км в час. Любопытно, что в разных странах стоимость базовой страховки на автомобиль немного снизилась, примерно на 3-5% по сравнению с прошлым годом. Почему? Все просто. Больше конкуренции, цифровые платформы, меньше бумажной волокиты. Интересно то, что в некоторых странах начали активно использовать краткосрочные страховки, особенно для такси, арендованных автомобилей или подработок по вечерам. Такой полис можно оформить даже на 1-3 дня прямо через приложение. Какой отсюда вывод? Внимательно читайте условия. Иногда выгоднее оформить временную страховку для короткой поездки, чем переплачивать за месяц, а то и за целый год. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация. Пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
3: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе.

0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim torte Cielaviņa Staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про школу.
1: Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года 2794 комплекта.
3: Про исследования.
1: В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе. Всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша, свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.

0: Да.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша.
3: В программе «Киноафиша» сегодня история компании, которая когда-то изменила мир мобильных технологий, а затем не смогла удержать свое лидерство. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это история стремительного взлета и неожиданного падения одного из самых известных брендов начала эпохи смартфонов. Картина основана на реальных событиях и показывает не только успех, но и ошибки, которые привели компанию к краху. Фильм «Кто убил BlackBerry» рассказывает о создании канадской компании. Их идея казалась невероятной. Создать устройство, которое объединит телефон, компьютер и удобный доступ к электронной почте. После появления первых моделей BlackBerry становится настоящим символом делового мира. Но с приходом инвестора Джима Балсилли ситуация меняется. Он делает ставку на агрессивное развитие, большие продажи и борьбу за рынок, однако вместе с ростом появляются внутренние конфликты и рискованные решения. Когда появляются новые конкуренты и меняются правила мобильной индустрии, команда сталкивается с последствиями собственных ошибок. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это не просто история о технологиях, а драма о людях и цене успеха. Эта картина, основанная на реальных событиях, показывает, как даже самые сильные компании могут потерять свое место, если перестают меняться. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
1: Стоп! Снято.
4: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Процесс ДД.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инет Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс.
2: Про международные отношения.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Лето еще продолжается, хотя и с переменным успехом появляется солнце, что добавляет всем хорошего настроения. Ну и, конечно, программа по заявкам «Только для вас» делает свое доброе дело. Поздравляет, передает приветы и выполняет музыкальные заявки. Вот и сейчас напомнил о себе добрый знакомый Евгений из Юрмалы. Всем передает большой привет, просит проиграть песню про Джонни, который себя не очень правильно повел и был дамой сердца наказан. Собственно, об этом композиция и, по-моему, жизненная ситуация Евгения тоже похожа. Мы слушаем Джилу и радуемся жизни в компании «Авторадио Латвия».

Что хорошо в наше время, так это то, что весточки, приветы, поздравления можно передавать хоть на край земли, хоть за край. Был бы лишь интернет. И наше следующее послание как раз улетает к другому полюсу планеты, в Новую Зеландию, где сегодня в городе Куинстаун принимает поздравления с днем рождения Диана Яунземс. Что интересно, за рулем своей машины она постоянно слушает авторадио, что вдвойне приятно. А теперь к поздравлению. Мама Марина, папа Андрис, брат Илья желают много-много любви, крепкого здоровья и большого счастья. Диане до сих пор нравится песня из мультика про Умку, колыбельная медведицы. И мы отправляем ее в далекий новозеландский город Куинстаун с наилучшими пожеланиями к дню рождения Дианы Яунземс.

0: Реклама.
1: Мам, у меня ничего нет.
2: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
0: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

Следующая весточка прилетела от наших друзей из Елговы. Добрый день, Владимир и Авторадио. В нашем коллективе большое событие. У нашей коллеги Наташи Борисовой родилась внучка, мы ее поздравляем, а также хотим поздравить с Днем Ангела, который был накануне. С Днем Ангела, Наташенька родная! С тебя сегодня именинный стол. Придем к тебе, чтобы искренне поздравить и пожелать удачи лет на 100. Здоровья обязательно и счастья, друзей хороших, верную семью, чтобы улыбкой светлой улыбаться могла, не обижаясь на судьбу. Пусть ангел твой, хранитель, не покинет тебя ни в дождь, ни в зной, ни в зимний гололед. Всегда спасет, согреет и обнимет, и от любых напастей сбережет. И пусть прозвучит что-то веселое про Наташу. Но это мы всегда. Пожалуйста, для вас персонально, Наталья, а также для всех нареченных этим прекрасным именем, руки вверх. В программе по заявкам только для вас.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Эта программа по заявкам только для вас. Нам пишет Марина. Добрый день, уважаемое Авторадио. Хочу поздравить свою бывшую коллегу Анжелу с днем рождения и пожелать успехов, здоровья, счастья, чтобы все твои желания и то, что ты задумала, непременно исполнилось. А что касается музыкального подарка, то Марина попросила веселую песню про день рождения, что мы с удовольствием и выполняем. Вам, Анжела, искрометного праздника, а Ирина Аллегрова добавит позитивных пожеланий к вашему дню рождения.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

В завершение нашей замечательной передачи еще одна история. На сей раз от Игоря с кухни. На этой неделе он получил заказное письмо, в котором сообщалось, что в Эстонии он якобы нарушил правила дорожного движения и должен заплатить штраф. Самое забавное, что этот случай датируется 2004 годом, то есть 22 годика назад, а сумма за это время выросла до 270 евро. Господа мошенники не учли, что в Эстонии срок давности по таким делам составляет максимум 10 лет. Ну а самое главное, Игорь ПДД не нарушал. Мы вместе посмеялись, под занавес послушаем то, что часто звучит на его кухне, а именно песню «Луна, луна». И на этом, друзья, простимся до пятницы, то есть до завтра, когда встретимся вновь на том же месте, в тот же час.

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Латвию.
1: Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Страутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», отметил экономист.
2: Про ЦСДД.
1: Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц.
2: Про погоду.
1: В пятницу, 28 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Давайте представим ситуацию, она довольно-таки стандартная. Ты едешь по дворовой дороге, хочешь повернуть направо во въезд или к парковке, а параллельно тебе тротуар широкий, с велополосой и, конечно, пешеходами. И вот здесь большинство водителей делают одну и ту же ошибку. Смотрят только налево, нет ли встречки, и поворачивают. А что справа? А там самокатчик, велосипедист, ребенок на беговеле или просто человек с телефоном, идущий по выделенной зоне. Запомните самое главное. Вы обязаны уступить всем, кто движется по тротуару. Будь то пешеход, велосипедист или подросток на моноколесе. Это по правилам и это по здравому смыслу. Ведь это вопрос секунды. А цена может быть слишком высокой. В общем, совет для новичков. Поворачивая направо, останавливайтесь полностью, как перед пешеходным переходом. И действительно, летом скорость у тех, кто на самокате или велосипеде, это не шутка. Они реально вылетают. И тормозной путь у тебя не ноль, даже если едешь 10 км в час. Любопытно, что в разных странах стоимость базовой страховки на автомобиль немного снизилась, примерно на 3-5% по сравнению с прошлым годом. Почему? Все просто. Больше конкуренции, цифровые платформы, меньше бумажной волокиты. Интересно то, что в некоторых странах начали активно использовать краткосрочные страховки, особенно для такси, арендованных автомобилей или подработок по вечерам. Такой полис можно оформить даже на 1-3 дня прямо через приложение. Какой отсюда вывод? Внимательно читайте условия. Иногда выгоднее оформить временную страховку для короткой поездки, чем переплачивать за месяц, а то и за целый год. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация. Пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Supernova. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: бля. Все, что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Клиентам Дирекции безопасности дорожного движения доступна информация о персональных данных, подвергшихся утечке. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные подверглись утечке в результате кибератаки, теперь могут индивидуально ознакомиться с наборами персональных данных, которые стали доступны злоумышленникам. На портале электронных услуг Дирекции после аутентификации в своем профиле клиенты смогут узнать, стали ли их персональные данные доступны в результате кибератаки. Дирекция призывает клиентов не делиться этими данными публично и не публиковать их в социальных сетях. Дирекция призывает клиентов быть осторожными и проверять любую полученную информацию на официальном сайте, не используя ссылки из электронных писем или смс-сообщений. На официальном сайте дирекции создан единый раздел, где собрана вся актуальная информация о произошедшей кибератаке на информационную систему дирекции, а также опубликован список рекомендуемых мер предосторожности.
2: Про происшествия.
1: Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп, учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре. На данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников.
2: Про политику.
1: Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, заявили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военные и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщило, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которое применяется в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, давайте поближе посмотрим, что с трафиком происходит в латвийской столице в эти минуты. Движение активное, 5 баллов, но это временно, потому что вечерний час пик стартовал и будет с каждой минутой набирать обороты. Но у нас есть хорошая новость, ее прислал водитель такси Александр Рязанов.
2: И на Южном мосту, где камера контроля скорости, где был знак 50, уже повесили знак 70. И правую полосу для движения открыли. То бишь, уже можно нормально там ехать.
1: Скажем спасибо Александру за инфу. Ну, это значит, что заторы и пробки на мосту Славу, а также на кольце уменьшатся как на этом участке, так и на прилегающих дорогах. Зато продолжаются дорожные работы на Карля Ульмане-Гатве в сторону центра перед ЛПС. Там весь день был затор, есть он и сейчас, и здесь можно оставить около 10 минут. И еще ДТП произошло на Густава-Замгала-Гатве перед Брибас. Там приличная пробка в направлении Восточной магистрали. На этом, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня. Будьте внимательны и не отвлекайтесь на гаджеты.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Boris Breča, Latvija, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: Дмитрий Иглаев.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень и оценка военной угрозы не изменились. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. «Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности», подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы.
2: Про происшествия.
1: Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось, в среду вечером на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из двух групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826, в том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Довольно необычное происшествие произошло сегодня утром на Луцавсале за торговым центром Касинукай. Там загорелись два автомобиля, причем находились они по соседству друг с другом, и это навеяло на мысль поджоги. Несмотря на усилия пожарных, оба автомобиля выгорели полностью. ГПСС завершил свою работу на месте происшествия до 9 утра. Причина возгорания пока неизвестна. Рижские дороги полны неожиданностей, бдительности не теряем. Теперь к делам текущим. В данный момент дорожная обстановка в латвийской столице оценивается в 6 баллов, но заторы продолжают расти. Напряженная обстановка на Густава-Замгалы-Гатва перед Брибас, где некоторое время назад произошло ДТП, пробки в обоих направлениях. Плотное и медленное движение в центре на улице Валдемара в сторону Вантового моста и далее до перекрестка Смелнсила. И подрастают заторы в обоих направлениях на Карля-Ульмане-Гатве. Это 3 самых сложных участка в городе. В завершении мы повторим инфу от водителя такси Александра Рязанова с моста Славу.
2: И на Южном мосту, где камера контроля скорости, где был знак 50, уже повесили знак 70. И правую полосу для движения открыли. То бишь уже можно нормально там ехать.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Елизаветес-10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: Обещание номер 1 для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
9: Айспик. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
10: Все, что я помню.
9: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Давайте представим ситуацию, она довольно-таки стандартная. Ты едешь по дворовой дороге, хочешь повернуть направо во въезд или к парковке, а параллельно тебе тротуар широкий, с велополосой и, конечно, пешеходами. И вот здесь большинство водителей делают одну и ту же ошибку. Смотрят только налево, нет ли встречки, и поворачивают. А что справа? А там самокатчик, велосипедист, ребенок на беговеле или просто человек с телефоном, идущий по выделенной зоне. Запомните самое главное. Вы обязаны уступить всем, кто движется по тротуару. Будь то пешеход, велосипедист или подросток на моноколесе. Это по правилам и это по здравому смыслу. Ведь это вопрос секунды. А цена может быть слишком высокой. В общем, совет для новичков. Поворачивая направо, останавливайтесь полностью, как перед пешеходным переходом. И действительно, летом скорость у тех, кто на самокате или велосипеде, это не шутка. Они реально вылетают. И тормозной путь у тебя не ноль, даже если едешь 10 км в час. Любопытно, что в разных странах стоимость базовой страховки на автомобиль немного снизилась, примерно на 3-5% по сравнению с прошлым годом. Почему? Все просто. Больше конкуренции, цифровые платформы, меньше бумажной волокиты. Интересно то, что в некоторых странах начали активно использовать краткосрочные страховки, особенно для такси, арендованных автомобилей или подработок по вечерам. Такой полис можно оформить даже на 1-3 дня прямо через приложение. Какой отсюда вывод? Внимательно читайте условия. Иногда выгоднее оформить временную страховку для короткой поездки, чем переплачивать за месяц, а то и за целый год. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация. Пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров под ним до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Мам, у меня ничего нет.
4: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
5: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
6: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том,

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

мертвой розы в парижском изысканном стиле. Вы плен, из которого мне не вернуться. Вы ветер,

фонари. На асфальте вас дети рисуют монше, как вы на королеву похожи.

0: Реклама.
1: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi gladiolas 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2,99 centi. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības 10,99 centi. Maksima!
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс-Медиа-Групп Елена Симон. Здравствуйте. Риск прямого военного вторжения в Латвию низок. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Скулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающие безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница, и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников, воздушное пространство постоянно контролируется, восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства – быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер.
2: Про зарплату.
1: Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния – 795 евро, Венгрия – 838, Эстония – 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей. Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный, от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И заключительный сегодня выпуск. Друзья, посмотрим, как развиваются события на столичных магистралях и улицах, когда вечерний пик уже повернул к своему завершению. На максимуме было лишь 7 баллов и 54 за туры. При этом к этой минуте загруженность дорог снизилась на уровень 4 баллов. Это в среднем. В городе есть затруднения, и об одном из них рассказывает водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Всем добрый день, дорожная информация, Бестора проспект, опять пробочка, ведутся дорожные работы в районе Мангали, перекрыли одну полосу, так что не скучаем, слушаем любимое радио и всем удачи.
1: Спасибо Алексею, скажем, и продолжаем движение только вперед. Можно отметить Густава Замгалагатова перед Бриибас в обоих направлениях. Также плотно загружен участок Лелар-Басканцема и далее Вантовый мост и в обратную сторону. Улица Валдемара, Вантовый мост до улицы Мелсила. И также Карля Ульманя-Гатва. Здесь несколько заторов как в центр, так и со стороны Островного моста. Пожалуй, на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. В завершение Валентин Юсин расскажет о помехе на дороге.
3: Всем привет. Улица Бриибас. Перед перекрестком с Матиса в сторону центра в средней полосе стоит машинка на аварийках с поднятым капотом. Будьте осторожней.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: Интересный факт. Пассажирская подушка безопасности срабатывает в среднем на 15 миллисекунд позже.
1: Почему это происходит? Все дело в давлении. Объем подушки водителя составляет в среднем 50 литров, а пассажира до 130 литров. Это значит, что при срабатывании такой системы небольшой салон автомобиля за мгновение уменьшается почти на 200 литров. Резкий перепад давления – это огромная нагрузка на барабанные перепонки, поэтому подушки безопасности имеют разное время срабатывания.
0: Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

0: Остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша – свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Невозможное возможно. Живое выступление 2023 года.
1: Я знаю точно невозможное, невозможно.

0: победительница.
1: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история компании, которая когда-то изменила мир мобильных технологий, а затем не смогла удержать свое лидерство. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это история стремительного взлета и неожиданного падения одного из самых известных брендов начала эпохи смартфонов. Картина основана на реальных событиях и показывает не только успех, но и ошибки, которые привели компанию к краху. Фильм «Кто убил BlackBerry» рассказывает о создании канадской компании. Их идея казалась невероятной. Создать устройство, которое объединит телефон, компьютер и удобный доступ к электронной почте. После появления первых моделей BlackBerry становится настоящим символом делового мира. Но с приходом инвестора Джима Балсилли ситуация меняется. Он делает ставку на агрессивное развитие, большие продажи и борьбу за рынок, однако вместе с ростом появляются внутренние конфликты и рискованные решения. Когда появляются новые конкуренты и меняются правила мобильной индустрии, команда сталкивается с последствиями собственных ошибок. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это не просто история о технологиях, а драма о людях и цене успеха. Эта картина, основанная на реальных событиях, показывает, как даже самые сильные компании могут потерять свое место, если перестают меняться. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь, голубка.

0: Интересный факт. Первая машина с полным приводом.
1: Компания Honda зарекомендовала себя как производитель. Но мало кто догадывается, что именно этой компанией был выпущен первый автомобиль с полным приводом. Им стала Honda Prelude, которая имела механическую систему привода на все колеса. И в течение одного года со старта выпуска этот автомобиль при дрифте превосходил даже таких грандов, как Porsche и Ferrari.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним. До плюс 23 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Быков. «Любимая моя». Живое выступление 2019 года.

0: он и она.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним. До плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Первые водители пользовались карманными зеркалами, чтобы отслеживать траекторию движения автомобилей позади.
1: В английской книге «Женщина и автомобиль» писательница Дороти Левит посоветовала дамам брать с собой в автомобиль карманные зеркала, периодически доставать и посматривать, что происходит позади. Правда, есть и другая версия. В старинное время зеркало появилось на одном из автомобилей класса «люкс».
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными

нашего альбома, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома. Ты не делай эту музыку потише, одиночество

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Борис Гребенщиков. Город золотой. Запись выступления апрель 2022 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Ты просто, батя, помолчи. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.